0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше, 370-09, «Звездный», дом 6.
3: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
4: 104 FM.

Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Две заправки в Карелии, в Лоукском районе и Костомокше ввели ограничения на продажу бензина. Речь идет о двух частных АЗС, принадлежащих компании «Альпи». Для обеспечения бесперебойной работы станции и равномерного распределения имеющихся запасов топлива компании введен временный лимит на его отпуск до поступления следующей партии. В настоящее время организация предпринимает необходимые меры для стабилизации ситуации, говорится в заявлении Минпромторга. В министерстве заявляют, что ограничения на частных заправках вызваны сезонным спросом, а дефицита топлива в Карелии нет. Федеральные сети АЗС работают в штатном режиме. Наставникам в Карелии будут выплачивать денежные бонусы. Власти республики будут стимулировать наставников в госучреждениях. Соответствующее постановление подписал глава Карелии. Размеры выплат сотрудникам госучреждений за каждый месяц наставничества в отношении одного работника составят от 10 до 30% тарифной ставки или оклада, но не более 5000 рублей. На эту выплату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплата производится в пределах фонда оплаты труда учреждения. При отсутствии у него финансовой возможности наставничество работникам поручаться не будет, указано в документе. С нового учебного года в костомукских школах появится охрана. С 1 сентября к работе приступят квалифицированные сотрудники охранных предприятий. Они прошли специальную подготовку для действий в экстренных ситуациях. В школах обустроены помещения для охранников. Они также будут оснащены системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой. На это местный бюджет выделил более 13 миллионов рублей. Эти помещения позволят охраннику четко контролировать входную зону и периметр школы. Работы будут полностью завершены к началу учебного года. Охранник будет контролировать поток учеников и пресекать проход посторонних лиц. Родителям попасть в школу в учебное время можно будет только по предварительному согласованию. Рецептурные лекарства станут недоступными без электронного рецепта. Минздрав России планирует полностью запретить продажу рецептурных лекарств без электронных рецептов. Сенаторы обеспокоены тем, что до сих пор в некоторых аптеках можно приобрести антибиотики и сильнодействующие обезболивающие препараты, которые могут негативно влиять на организм при неправильном употреблении. Хотя за отпуск без рецепта таких лекарств организация может получить штраф до 200 тысяч рублей. По мнению сенатора от Карелии Игоря Зубарева, контроль за рецептурными лекарствами необходимо ужесточить, и законопроект, который введет механизм, исключающий возможность купить препараты без электронного рецепта, с этой задачей справится. Автобусы перестали ездить в дачные поселки Костомукши. Автобусные перевозки по маршрутам СНТ Вангозера и Кимасозера временно приостановлены по причине необеспечения безопасности. Как сообщили в администрации Костомукшского округа, в адрес МУП «Автотранспорт» поступило официальное предписание от надзорного органа из-за несоответствия перевозок требованиям безопасности. Конечные остановочные пункты Вангозера и Кимасозера не оборудованы разворотными кольцами и остановочными павильонами. Автобусный маршрут временно приостановлен до устранения всех нарушений. Костомукшские баскетболисты, девушки и юноши – бронзовые призеры гранд-финала. На протяжении сезона команды играли в дивизионах «Север», «Юг», «Центр» и «Прионежье», а по итогам трех туров лучшие коллективы получили путевки на гранд-финал открытой Карельской лиги 3-3. В составе команды «Костомукш-1» выступают Артем Пертунин, Егор Шубин, Роман Маркин и Никита Сидякин. Наши ребята подошли к финальному этапу в статусе одного из главных фаворитов. Они выиграли все три тура северного дивизиона и приехали в Петрозаводск доказывать, что северный баскетбол готов бороться за самые высокие места. Финальный матч перешел в овертайм, где ребята сумели набрать решающие 2 очка и буквально вырвать бронзовые медали гранд-финала. В составе команды девушек выступили Софья Кашкель, Бажена Асядлая и Дарья Каштанова. К финалу девушки подошли с хорошим багажом побед, однако костомукшанки играли втроем. В течение сезона команда шла на первом месте, но в групповом этапе не смогла одолеть соперниц из Контопоги и Прионежья. В матче за третье место наши девочки сумели создать серьезный отрыв и уверенно довели встречу до победы со счетом 13-4. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Костомукша сегодня облачная с прояснениями погоды. Синоптики обещают небольшой кратковременный дождь, хотя в целом тепло плюс 19, плюс 22 градуса. Ветер до 4 метров в секунду. Завтра ожидается солнечная погода. Воздух, по прогнозам, прогреется до 26 градусов тепла. Будет без осадков и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Весь город на одной волне.
1: Я сжигал все до пластика для тебя. Я молчал, тишина рождала тон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

прекраснее. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: вот короткая история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Реклама на местном радио.
2: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
3: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
4: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Но что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Отличного уже по-настоящему летнего всем продолжения дня. Ну, а я предлагаю начинать этот вечер вместе. Конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами. И у нас еще не вечер.

0: 637-027, телефон нашего прямого эфира. Если вам есть что сказать, звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. А буквально через несколько минут у нас в студии появятся вечерние гости. Юлия Филиппова и Кристина Варламова сегодня у нас в студии, чьи проекты вошли в число победителей второго грантового конкурса «Творчество регионов». Я напомню, что общий объем грантовой поддержки в этом году составил более 26 миллионов рублей, и в Костомукше финансирование получат 9 проектов победителей. Поэтому вот об этих проектах начнем говорить сегодня, на что они направлены, суть их, вот какую цель преследуют, все это обсудим через несколько минут с моими гостями. Ну, а во второй части программы, конечно же, разыграем вкусные призы от наших партнеров. Порцию крылышек в острой хрустящей панировке от Папы Ромы. Так что обязательно оставайтесь с нами, участвуйте, и пусть вам повезет.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Интересно, весь мир в одной рубрике.
1: И в этой рубрике с удовольствием представляю моих гостей. Напротив меня Юлия Филиппова, руководитель проектов, которые в числе 9 победителей, да, стали в этом году победителями грантового конкурса творчества регионов. Юль, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: И Кристина Варламова, участник этого же проекта, тоже у нас в студии. Кристина, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Но прежде всего, конечно, я вас поздравляю. Второй раз вы участвуете в этом грантовом конкурсе. И второй раз победа.
2: Да.
1: А вы участвуете в качестве кого? Это некоммерческая организация, ИП. Это, ну,
2: как ИП. ИП. Мы как ИП участвуем, да.
1: А это, ну, какие возможные варианты были участвовать? Кто мог участвовать?
2: Бюджетные учреждения могли участвовать, некоммерческие организации. То есть, в принципе, спектр участия был достаточно велик.
1: Два ваши проекта в этом году в числе победителей. А заявки подавали по двум?
2: Четыре.
3: Даже пять.
2: Пять.
1: Подавали? Два. Ага. Да. Подавай больше, получишь все равно, да? Это этнофестиваль «Круги на воде». Я так понимаю, это продолжение прошлогоднего, да, первого такого фестиваля. И второй проект «Чарки сердце в окноволоках».
2: Да.
1: Поговорим чуть попозже. Вот если обобщить, в чем суть ваших проектов? Вот, ну, главный посыл, что ли? Вот как это выразить?
2: Ну, скорее всего, это продвижение культуры на территории нашего округа и сохранение этой культуры, то есть чтобы культура именно продвигать культуру, скажем так, вот через такие проекты, привлекать молодежь, какие-то знания давать молодежи о том, что у нас вообще здесь интересного происходит. Ну, я думаю, что вот основной посыл, наверное, такой.
1: А молодежь вовлекается? Вот вы ощущаете, вы же довольно давно ведете эту работу, да, такую вот просветительскую, скажем, прямо. Вот вовлекается, насколько молодежь интересуется, хотя бы вопросы задает, участвует вот в этих проектах?
2: Да, на самом деле сейчас молодежь, по крайней мере, та молодежь, которая меня окружает, она вся заинтересована в сохранении культуры, в продвижении ее, Очень много молодых людей изучают язык, шьют себе

0: вот прям очень аутентично. И поэтому мне кажется, что моя задача, и вообще в целом вот молодой части нашей команды, задача это немного осовременить, но сохранив аутентичную вот эту вот изюминку. И поэтому, судя по тому, как у нас получилось с кругами на воде, например, в прошлом году, могу сказать, что как будто бы что-то получается. Нам удается как-то совместить это и не исказить традиционную культуру, однако при этом немного осовременить ее, чтобы и молодому поколению тоже это было интересно. И судя по тому, сколько ребят очень достаточно молодых, которым вплоть до того, что там еще и не было 20 лет, приезжали, например, к нам на фестиваль и были невероятно заинтересованы, в чем мы сами были, на самом деле, чему были очень удивлены, были чем впечатлены. Поэтому я думаю, что у нас и в этот раз все должно получиться.
1: А что интересует? Вот какие вопросы задают молодые люди, особенно которые приезжают, которые здесь живут, ну, в той или иной степени они все равно это на слуху, да, работа ведется активно, освещается довольно широко, поэтому кто вот в Костомукше, в Окнаволоке, Калевале живут, они сами всегда, я знаю, что и чтят эти традиции, поддерживают и интересуются, а вот кто приезжает на фестиваль, кто участвует в проектах, кто, в общем-то, их смотрит, да, даже вот видео работы, вот что спрашивают, что их интересует, что может быть вот, ну, в чем проявляется этот интерес?
0: Ну, если говорить об интересе сначала, да, местных ребят в основном, это какие-то очень теплые воспоминания о том, что было когда-то в детстве, да, когда вот у меня вот у бабушки так было.
1: То есть вспоминают.
0: Да-да-да, это были такие очень теплые воспоминания у многих, и многие, например, на фестивале к нам подходили, говорили, о, у меня вот бабуля так же делала, спасибо, что у вас есть возможность немножко в это погрузиться, или, например, даже были молодые ребята, которые привезли бабушку с дедушкой из Калевалы, и вот им тоже удалось как-то проникнуться этой атмосферой, тоже вспомнить собственное детство, например, ну или, собственно, юношеские годы. А если говорить о приезжих, то там в основном интерес вообще в целом к культуре, а что это такое? То есть, если всегда Карелия воспринимается туристом таким классическим, как просто лес, озеро, рыба, то в случае с фестивалем, в случае с какими-то другими нашими проектами, это все-таки такое изучение совершенно в другом ключе, а что за вот этой культурной подоплекой? Оказывается, это не только танцы и песни на непонятном языке, оказывается, это еще очень глубокий пласт, который зачастую, на самом деле, немножко может восприниматься, в первую очередь, как такой довольно странный, довольно такой немного, может быть, даже иногда мрачноватый в каком-то ключе. Вот. Однако, погружаясь, как будто бы люди начинают для себя открывать. Да-да-да, это совершенно в другом ключе.
1: Слушайте, ну давайте чуть-чуть поподробнее остановимся на ваших проектах. Да? Это этнофестиваль «Круги на воде». В прошлом году вы проводили его впервые, в этом году вновь проект получил поддержку и вновь будет проходить. Расскажите немножко, вот изначально кому идея пришла, какой вот, ну я не знаю, посыл что ли у этого фестиваля? Ну вот, да.
2: Ну, изначально, да, в прошлом году мы его начинали, как-то он так спонтанно, можно сказать, родился вместе с Александром Лесониным, мы обсуждали, как вот сохранить культуру, и возникла такая идея собраться в Суднозере и провести там такие мастер-классы, лекции, в общем, пригласить гостей. У нас это все получилось, и в прошлом году, почему название это «Круги на воде», да, то есть здесь связь поколений и связь с водой, то, что Карел всегда жил на воде, а «Круги на воде» – это именно когда ты капельку воду
1: брызгаешь,
2: да, вот да, круги расходятся, и также здесь именно… Значение того, что мы передаем свои традиции с поколения в поколение, и чем больше поколений, тем традиции разрастаются. То есть важность сохранения традиций и передачи как бы, детям. Вот. И возникло как-то это все так, как раз перед подачей заявки на грантовый конкурс, мы ее выиграли и провели в Суднозере. В этом году мы меняем место локации, у нас праздник будет проходить в деревне Паньгагуба, это тоже иронопевческая деревня, Суднозеро иронопевческая деревня, вообще у нас вокруг Костомукши, и Костомукша сама тоже деревня изначально была.
1: Тоже деревня.
2: Иронопевческая, да. То есть у нас вообще иронопевческий край, и очень хочется донести вот эту вот информацию о том, что такое иронопевческие деревни нашего округа. Вот, в этом году мы будем проводить уже в новой локации. Фестиваль у нас выходит в поле, то есть если в Суддозере мы его проводили возле часовни, там все такое аутентичное, красивое. В Паньгагубе уже не сохранилось тех домов, которые там когда-то стояли. Вот, поэтому немного

0: Немножко условия меняются, но тем не менее мы постараемся наполнить наш фестиваль различными смыслами, что нашему гостю будет чем заняться, будет чем себя наполнить. И я думаю, что гости, которые к нам приедут, они очень много интересной информации для себя почерпнут, какие-то, может быть, обретут умения, которые до этого, может быть, они нигде не пробовали.
1: Что будет? Что это будет? Это будут песни, это будут мастер-классы, это какие-то будут лекции. Вот как вообще проходит?
0: Форма праздника у нас останется прежней, как и в прошлом году. Мы в прошлом году проводили в виде квеста. У нас гости получали раздаточный материал, где было указано, какие будут станции. В этом году также у нас будут такие же сделаны уголочки в поле, где будут располагаться различные мастер-классы. То есть нужно будет гостям пройти по всем мастер-классам, прослушать короткие лекции. И везде им нужно будет поставить печать вот как раз-таки на этой листовке.
1: Я чтобы там потом... был.
0: Да, я это, да, осуществил, я это прослушал. Вот. И когда у нас гости все вот эти станции наши прошли, потом они получают уже вознаграждение, это еду.
1: Все понятно. Хотите поесть, приезжайте на фестиваль, потому что еда, как всегда, просто великолепная.
0: Да, пока еда готовится, гостям нужно обязательно пройти вот все наши уголки фестиваля, познакомиться со всеми участниками, которых мы приглашаем.
1: Ну вот, например, вот маленькую какую-то вот завесу откройте, интрижечку маленькую.
0: Что будет, например? Например, мы будем говорить об рунах Калевалы. Допустим, будет такая лекция. Будет лекция по костюмам. Это как один, да, по национальным костюмам.
2: Не только лекции будут, будут еще и, собственно, возможность погрузиться в это все, поэтому будет возможность. Оказывается, в прошлом году невероятный какой-то отклик получила наша небольшая точка, где нужно было просто всего лишь связать веник.
0: Да.
2: И мы даже не ожидали, мы это сделали больше так, может быть, кому-то там детей поразвлекать, если что, но мы не ожидали, что так много людей захочет вязать веники. И вот у нас, собственно, поэтому в этом году решено было все-таки оставить веники, точно у нас будет отдельная точка. Будет возможность посмотреть, как плетут корзины, немного попробовать. То есть это все будет связано и с ткачеством в том числе, и возможность будет посмотреть немножко на столярное дело, как это все реализовано, посмотреть, а что такое иван-чай, что из него можно делать, а что такое карельская баня, и как в ней парили. Вот, поэтому во все такие традиционные ремесла и вообще в целом особенности быта будет возможность погрузиться на этих точках, и даже посмотреть, а как можно было раньше стирать, например.
0: Да, еще генеалогия также для нас очень важна. Так как мы связываем наш фестиваль «Круги на воде» именно с передачей знаний и умений с поколения в поколение, то в прошлом году у нас была точка по родословной, и в этом году мы также ее продолжаем. Приедет Татьяна Вяйновна Тупина, и она будет рассказывать именно на основе своего генеалогического древа, будет рассказывать гостям, насколько важно знать своих бабушек, дедушек, почитать их, искать свои корни, что это все не просто так, а это наше уважение к корням, предкам.
1: Когда? Когда будет этот фестиваль? И главное, надо ли обладать какими-то знаниями, какой-то информацией до того, как ехать на фестиваль? Или это может быть отправной точкой, собственно, к развитию, к интересу каждого?
0: Фестиваль у нас пройдет 9 августа. У нас обязательная регистрация. В прошлом году мы тоже везде анонсировали, что регистрация обязательна, но не все это услышали. В этом году обязательно, так как у нас условия немножко меняются. Мы будем перевозить наших гостей по воде. То есть это будет тоже как часть... задуманного большого плана, то есть это уже начинается путешествие, будет с того момента, когда гости сядут в лодку и переедут на другую часть озера, и там уже начинается само действие на фестивале. Поэтому мы надеемся, что все гости, которые к нам приедут, они обязательно зафиксируют, в каком составе они приедут, чтобы мы знали,
1: что
0: ждать их, да, и рассчитывать, естественно.
1: Яхту подгонять, да, или корабль.
0: И яхту, и питание, так как Пангагуба у нас находится, там нет мобильной связи, там нет электричества, там нет магазина. То есть, если гости не заявили о том, что они едут, а просто 8 числа вечером решили приехать, то 9 числа, возможно, на них не хватит тарелки супа, допустим. Потому что...
1: Голодными спать лягут.
0: Да, условия в поле, это они как бы такое себе удовольствие, немножко сложнее накормить гостей, когда мы находимся, допустим, на фестивале в городе. Вот, поэтому настоятельно просим всех гостей можете
1: где регистрироваться.
0: Регистрироваться. У нас есть группа ВКонтакте «Этнофестиваль Круги на воде в деревне Паньгагуба». Можно зайти в группу, написать в сообщение, что вот вы едете таким-то составом, мы всем рады, мы будем раздаточный материал готовить, и, естественно, нам обязательно нужно знать, сколько к нам едет гостей, чтобы, как в прошлом году, у нас не на всех хватило значков, потому что приехало людей намного больше того количества, которое мы рассчитывали. Поэтому
1: обратная связь. Вот что говорят участники первого фестиваля, что впечатлило, что запомнилось? Я знаю, что очень душевная атмосфера была, и это главное, да, что о чем люди говорили. Вот что.
2: Ну да, пожалуй, душевность и вот такая атмосферность и такая вот тепло, уют, которое удалось создать. Опять же, да, мы не ожидали даже, что это будет настолько здорово получится реализовать. Это, пожалуй, основные такие тезисы, которые в обратной связи до сих пор еще фрагментарно прилетают нам тем или иным образом. Вот, поэтому в основном гости отмечали, что удалось посмотреть на культуру, посмотреть на то, какая она бывает, погрузиться в это за счет того, что мы были не внутри города, мы были внутри какой-то такой очень живущей современными реалиями деревни, скажем так. Вот, мы были в очень аутентичном месте, и в основном это то, что отмечали наши гости.
1: Ну и второй проект – это «Чарки сердце в окнаволока». Что такое чарки?
0: Да, кстати, очень приятно, что ты правильно произносишь чарки, потому что слово само имеет саамские корни, и здесь не работают правила русского языка. Чаища, понятно, что мы пишем с буквой А, но если мы будем произносить чарка без Э, то, соответственно, эта ассоциация будет со стопочкой. Вот, а все-таки чарки – это возвышенность, хребет песчаный, который возник вследствие таяния ледника, то есть это, можно сказать, дно ледниковой реки. Ледник, когда таял, вот этот песочек, он собрал такую чарку, потому что ледник был около 3 километров высотой. Вот. И вот этот хребет, он тянется вдоль всей деревни, идет дальше в деревню Пертигуба, он проходит по дну озера Куйта, и тянется в сторону Финляндии, то есть это достаточно такая большая протяженная сопка, скажем так, песчаная. Вот. И почему назвали так проект, для чего он вообще выигран? Мы с 21 года работаем совместно с комбинатом, с нашим Северсталью по благоустройству этой территории. То есть в 2019 году вместе с активистами Вакнаволока мы почистили сначала лестницу, ведущую к дому культуры, который когда-то стоял на чарке, то есть это самая высокая точка Вакнаволока. В 2021 году к инициативе подключилась компания «Северсталь», и вместе с Максимом Александровичем мы благоустраивали территорию, то есть оставались развалины старого клуба, который был построен в 1928 году в Вакнаволоке, а потом его разобрали в 2003 году. И около 20 лет вот эта территория, она просто зарастала порослью, потом фундамент, крыша, это тоже все вот развалины. Они находились на чарке, но люди постоянно ходят по чарке. То есть это всегда было излюбленным местом прогулок местных жителей. В клубе люди смотрели кино, ходили на праздники, на чарке встречались, не знаю, там влюблялись. Ну, то есть это такое место, вот прямо очень любимое для местных жителей. И я знаю, что старожилы наши, они даже в свое время прямо метлой выметали эту чарку, чтобы она была всегда чистая. И хочется сохранить эту традицию, именно уважение к этому месту, которая как раз-таки имеет не только карельские, но и саамские корни, чтобы старшее поколение радовалось, находясь уже не в нашем мире, а вот младшее поколение, чтобы берегло эту чарку, чтобы сохранялся вот этот порядок, задуман наш проект. То есть мы в рамках проекта планируем установить скамейки, сделать стенды и также сделать такое арт-пространство, на котором будут обозначены лодочное ремесло Вакнаволока. То есть у нас именно вот все, что связано с лодками, оно как бы уже, можно сказать, уходит. У нас всего в Вакнаволоке два мастера осталось, которые делают лодки. Надеемся, что все-таки ремесло сохранится. В Южкоозере есть мастера, которые изготавливают лодки. Но, тем не менее, молодежь не очень сейчас пока тянется именно перенимать это мастерство. Вот, и хочется именно на чарке сделать такой вот полноценный полноценный комплекс, где гости могут прийти и познакомиться с тем, чем вообще живет деревня. То есть у нас на Чарке в 2021 году мы, значит, установили стенд по истории Чарки, по истории Дома культуры. В 2023 году мы установили стенды по истории предприятий, которые работали в советское время в Окнаволоке. Также установили памятник Кантеле каменный. И вот сейчас у нас как завершающий этап – это вот скамейки, стенды о рунопевческой земле, стенд о лодках и вот как раз-таки арт-объект, который связан с лодками. То есть мы вот сейчас пока разрабатываем, как это может выглядеть, именно вот эта связь с лодками. То есть какие лодки мы туда привезем, как они будут установлены вертикально, горизонтально. Ну вот именно такое погружение в историю деревни на Чарке.
1: Ну то есть я так понимаю, что это вот излюбленное место, да, и люди могут продолжать гулять, любоваться, наслаждаться чистотой, где-то отдохнуть, ну а более молодое поколение почитать, ознакомиться с тем, как жили здесь раньше.
0: Да, да, как раз-таки это как точка притяжения в Окнаволоко, куда можно прийти самим, прийти с детьми, прийти с внуками, привезти туда гостей и узнать что-то об истории деревни. Потому что на стендах есть краткая информация, но если, допустим, человек прочитал эту краткую информацию, он дальше может уже либо в интернете, либо в доме деревни, собран большой архив по истории деревни, можно прийти и познакомиться с информацией уже более подробно. Но вот именно на Чарке хочется сохранить такие элементы, когда вот человек пришел и узнал, чем вообще живет деревня.
1: А кто этим занимается? Это целая команда, ведь это все должно быть, я так понимаю, в одном каком-то стиле, да, чтобы вот все это гармонично так вписалось в общий антураж, скажем так, деревни.
0: Ну, я не хочу, конечно, на себя сильно одеяло перетягивать, но так как я в этом уже погружена много лет, то, в принципе, допустим, что касается стендов, у нас стенды оформлены в одном стиле, и мы их уже устанавливаем. Они у нас установлены и в рунопевческих деревнях, и в Пертигубе, и на Кёнас-Пороге, и в деревне Паньгагуба установлены стенды, и на Чарке. То есть они у нас в одном стиле. То есть информация написана на русском, на карельском языке, с фотографиями. То есть люди приезжают, знакомятся, читают для себя какую-то новую информацию. И так как это как продолжение предыдущих проектов, то, соответственно, для меня это все логично. Одно в другое перетекает, поэтому как бы оно все увязывается.
1: Поэтому я.
0: Ну, я не буду так говорить, конечно, думаю, что...
1: Ну, давайте не будем
0: умолять. Да, у нас есть большая команда тех людей, которые... которым это тоже нужно для чего-то. То есть мы все хотим, чтобы у нас территория наша была, не знаю, там, процветающей, как бы, чтобы сохранялись традиции, поэтому... Поэтому так, поэтому мы все вместе делаем.
1: Пусть все пройдет прекрасно, пусть эти проекты будут реализованы и найдут такой же душевный отклик, как, вот, скажем, прошлогодний фестиваль.
0: Да.
1: Какие проекты не прошли вот конкурсный отбор в этом году? Давайте поговорим о них.
0: Один из проектов – это «Руны вкуса». Там у нас была идея создать 5 видеороликов, связь старшего поколения и младшего поколения, именно передача традиций в форме таких небольших видеороликов. То есть для нас это было тоже как продвижение карельской культуры именно через видеоряд. Вот мы будем дальше подаваться, смотреть, как, где это можно еще найти поддержку, чтобы вот именно тот формат, который сейчас интересен молодежи, чтобы можно было вот как-то молодежь именно через видео, сюжеты, видеоэпизоды можно было привлечь, им рассказывать, да, рассказывать о культуре, о языке, о традициях. То есть это все как бы у нас идея есть.
2: И второй проект, который мы также подавали, мы подавали похожим образом. И в прошлом году мы хотели снять, мы в прошлом году сняли короткометражный фильм на, собственно, карельском языке. Фильм называется «Невеста». Его можно посмотреть в открытом доступе и на Ютубе, и ВКонтакте. И на сегодняшний день фильм, который мы подавали в прошлом году, вот «Невесту» как раз-таки, он набрал уже более 55 тысяч просмотров.
1: Да.
2: Собственно, подавали, хотели снять все... еще более аутентично, сохранить максимально все, что хотелось передать, да, очень доподлинно и язык, и традицию, все, что было связано со свадебной обрядовостью. Но наша задача была снять именно короткометражный фильм. Мы понимали, что мы команда не документалистов, и нам не хотелось уходить в документалистику. Наша задача была немножко приоткрыть завесу, да, а что же такое в целом карельская традиционная свадьба. Поэтому в прошлом году мы подавали, не получили, к сожалению, поддержки, но все равно решили
1: фильм сняли.
2: Да.
1: Кто
2: мы
1: снимался?
2: Снимались...
1: Ну, актеры или это были жители просто?
2: Нет, это все. Мы все сняли абсолютно на средства команды. Собственно, у нас сценарист, режиссер, оператор и монтажер. Это один человек, Варламов Федор. Да. Снялись у нас, собственно, актеры. Это тоже наши знакомые, то есть члены нашей команды. Ага. Это все местные жители, которые вот каким-то образом попытались говорить на карельском. Собственно, Юлия снималась, также снималась Анна Марцинкян, тоже наш член команды, и огромное количество наших знакомых и друзей, которые просто сказали: да, хорошо, мы готовы, мы приедем, мы все сделаем. Вот, собственно, поэтому буквально на энтузиазме всей команды был снят этот фильм, и получил он, опять же, на наш взгляд, просто какую-то колоссальную поддержку и в сети, и на презентации. Мы показывали и здесь у нас в ЦКР «Среда», и ездили уже с показами и в Петрозаводск, и в Сартовал, и в Петербурге уже показывали, в Ленобласти, и это получает какую-то очень невероятно теплую поддержку, поэтому было решено снимать второй фильм.
1: Так, подождите, давайте с первым закончим. Еще раз, где можно посмотреть? Вот в открытом доступе.
2: В открытом доступе можно посмотреть, ввести либо в Ютубе, либо ВКонтакте короткометражный фильм «Невеста».
1: Так.
2: Да, или зайти в нашу группу нашего режиссера. Это сообщество ВКонтакте Варламов Федор, режиссер монтажа. Там можно будет увидеть этот фильм. Ну, или на Ютубе.
1: Так, местные жители, когда посмотрели, что сказали? Было так или все неправда?
2: Мы на этапе съемки. Мы нас постоянно все поддерживали, мы постоянно консультировались с местными жителями. То есть, опять же, да, как я уже говорила, наша задача немножко осовременить эту традицию, но наша задача была все-таки показать, как это было. Поэтому мы создали такой собирательный образ той свадьбы, которая была ранее. Он может кому-то показаться на первый взгляд немножко такой мрачный, опять же, но потому что это история перехода из одной семьи и попадания в семью новую. И это действительно, на самом деле, очень такой тревожный для молодоженов период. Вот, поэтому нам было очень важно сохранить, как это было. Во-первых, мы опирались на источники официальные, а во-вторых, нас консультировали местные жители, старожилы, которые действительно говорили, вот именно было именно так. И мы сохранили в том числе элементы быта, нам удалось воссоздать, нам давали своих шкатулок, котомок, нам давали местные старожилы, и нам удалось воссоздать в том числе ту атмосферу.
1: Слушайте, но эта свадьба, получается, была не по-настоящему, это актеры.
0: Конечно.
1: Нет, просто сейчас очень популярно, и я довольно часто встречаю, что семьи решают связать себя узами брака вот по карельским традициям, по вепским традициям. Все это вместе с гостями, с антуражем переезжает в какую-то вот деревню. Ну, то есть это сейчас такой тренд, это довольно популярно, но это были актеры.
2: Это были актеры, да, да. Актеры, и мы не показывали полностью сам процесс их женитьбы. Это скорее подготовка невесты, которая идет в семью мужа, встреча жениха, собственно, ее, и уже завершается фильм тем, что сама невеста рассказывает свою историю своей дочери.
1: Ага. Слушайте, были хейтеры? Я понимаю, поддержка, все это интересно, классно, немножко мрачно. Но вот всегда же находятся немножко вот критиканы такие.
2: Ну, конечно же, да, безусловно, без этого никак. К сожалению, мы все равно получали такую обратную связь. В основном это было связано с тем, насколько нам удалось аутентично передать язык. Но, опять же, дело в том, что нас не поддерживали финансово. И уж спасибо нашим прекрасным друзьям-актерам, которые согласились согласились участвовать в кадре и согласились в целом попытаться говорить на языке так, как у них получается. Вот, конечно же, где-то есть какие-то огрехи, мы сами это понимаем, что и не, мы не пытались сохранить доподлинную какую-то аутентичность, чтобы это было как документальный фильм. Это все-таки художественное кино, художественная интерпретация, поэтому, которая, возможно, немного допускала огрехи. Поэтому, да, немного было, конечно, в том числе и отрицательной обратной связи, но мы понимаем, что, во-первых, без этого никуда, вот, во-вторых, ну, да, к сожалению, оно вот у нас получилось, в том числе, с какими-то огрехами.
1: В этом году вы решили продолжить свое видео, такое вот творчество, видеоискусство, да? Что в этом году хотели снять и будете ли снимать, несмотря на то, что финансовую поддержку не получили?
2: Да, в этом году мы снова подавали проект, мы учли все замечания прошлого года и создали уже полностью сценарий нового фильма, который будет рассказывать в том числе...
1: Закусила, да?
2: Да, да, продолжать историю вот этой традиционной карельской, о традиционных карельских плачах. Нам очень важно сохранить было именно вот этот плач, а как он звучал и чему он был посвящен. И вот первый фильм это был плач, посвященный свадебной истории. Да. Вот, а второй фильм будет посвящен в целом истории плакальщицы, как она традиционно плакала. Но, опять же, это будет такая художественная интерпретация, поэтому мы решили снимать второй фильм, подавали также заявку и... к сожалению, не получили должной поддержки, хотя получили колоссальную поддержку на этапе создания заявки, в том числе от Карельской академии, от Карельского филиала Российской академии наук, которые сказали, да, без проблем, мы будем вас консультировать, мы согласны вас поддерживать, получили уже обратную связь, что нас ждут в городах с показом, поэтому было решено все равно, несмотря на отсутствие поддержки финансовой,
1: опять же, друзья,
2: снимать.
1: Да. Да?
2: Да, все равно было решено снимать.
1: Хорошо. На этот раз кастинг будет или тоже, тоже все по дружбе? Друзья будут сниматься, ездить с показами?
2: Ну, у нас уже есть такой каст людей, которые мы понимаем, что мы на них можем рассчитывать и понимаем, как они ведут себя в кадре. Поэтому я думаю, что мы будем уже снимать тех актеров, с которыми мы работали прежде. Вот, наши прекрасные члены команды, которые вновь согласились поучаствовать и которые очень заинтересованы в том, чтобы сделать новое кино. Вот, собственно, поэтому, да, будет участвовать...
1: Когда начнете снимать?
2: Съемки начнутся в августе, где-то в августе скорее это будет. Вот. Ну, то есть сейчас у нас вот лето на этапе подготовки, чуть более детальной проработки проекта, именно самого сценария и подготовки всего реквизита.
1: Язык подучить немножко.
2: Ну, в том числе, да, в том числе поработать. Вот. Но, скорее всего, где-то в конце октября, ой, в конце, прошу прощения, в конце августа, скорее всего, мы будем снимать фильм.
0: Да, и опять же кастинг, если говорить о кастинге, так как у нас бесплатно все, то те, кто готовы работать без оплаты, приезжать в Акнаволок, участвовать во всей этой движухе, скажем так, то мы, конечно, всегда рады таким людям, потому что не всегда люди соглашаются без оплаты в чем-то помогать. Поэтому мы всегда открыты тем людям, которые наши друзья, наши соратники.
1: И... Какие требования основные для кастинга?
2: Да нет, тут на самом деле дело не в том, что есть какие-то жесткие требования, а скорее вопрос в желании человека помочь. И если есть какая-то возможность, допустим, у человека будет желание помочь просто поддержать этот проект, чтобы он действительно смог реализоваться, потому что в том числе тех же актеров нам надо чем-то кормить, нужно как-то возить. Поэтому, если у людей будет желание и возможность поддержать, например, каким-то образом проект, можно следить за нашей видеоисторией, как мы это будем создавать. Опять же, на странице нашего режиссера монтажа Варламов Федор в социальной сети ВКонтакте, в сообществе, мы будем рассказывать о том, как двигается наша история с этим фильмом. Вот. И если у кого-то будет желание нас поддержать, можно будет это сделать.
1: Можете написать, и все вам подробно уже в сообщениях расскажут. Это действительно потрясающая история, ну и тем более, ну это просто даже интересно. Даже не обязательно жить в Карелии, чтобы вот вызвать такой интерес, это правда.
0: Да, на самом деле мы сами не ожидали, что наша работа, как мы уже перед эфиром говорили, да, что, может быть, это вам только самим нравится, то, чем вы занимаетесь, но так как мы слышим, видим отклик от других людей, то, соответственно, это все вдохновляет нас на то, чтобы дальше продвигать свои проекты, реализовывать их без финансовых вложений или с финансовыми, то есть независимо от этого, нам просто интересна наша деятельность.
1: Ну и, судя по всему, это интересно еще тем, кто вас смотрит, кто участвует в ваших проектах, потому что да. и поддержка, и обратная связь, и эмоции все-таки такие колоссальные.
0: Это очень ценно, когда люди выражают свои эмоции. Даже вот по фильму могу сказать, что такая была история с девушкой, когда она мне очень сухо написала «Спасибо за фильм». И для меня это был такой показатель. Я знаю эту девочку с детства, и я поняла, что если она осмелилась мне написать, ну, скажем так, осмелилась, да, значит, очень глубинные мы задели ее чувства, потому что она просто так бы не написала. И потом, когда мне подруга сообщила, какой она излила ей душевный порыв вот именно по просмотру фильма, насколько мы задели ее глубинные эмоции, я поняла, что да, мы на самом деле вот затронули что-то в ее душе, что она захотела изучать свои корни. Она по корням тоже имеет карельские корни. Тут даже не обязательно карельские иметь корни, тут именно связь со своими поколениями. Поэтому вот когда ты получаешь такой отклик, ты понимаешь, что значит ты все правильно делаешь.
2: Да, и на самом деле, вот вспомнила довольно тоже примечательную историю, когда мы показывали невесту уже у нас здесь в кинотеатре. Была довольно молодая девушка, я не знаю, мне казалось, что ей лет там 16-17, то есть это, ну, не совсем наша аудитория, наверное, у нас все-таки зритель наш чуть больше 20 лет, чуть старше, такой уже чуть-чуть более взрослый. И вот очень молодая девушка подошла к Федору, расспрашивала его, а как вы сняли? И она вот настолько погружена была, что для нас это было настолько ценно, пусть, да, мы не снимаем для ребят, которым там 15 лет, им немножечко, может быть, не совсем интересна эта история.
1: Ну, а что ж неинтересно, да, ну, свадьба-то не у всех впереди, да.
2: Да, но, может быть, не всем, но настолько было ценно, что вот такая юная девушка подошла, заинтересовалась, что...
1: Все детали, подробности.
2: Да, да, было очень интересно и показалось, что, наверное, мы действительно делали что-то очень важное, потому что мы же не просто показывали, а у нас еще была беседа, и, собственно, со вторым фильмом будет то же самое, это будет показ и беседа с автором, где мы будем детально раскрывать, а что здесь мы показывали, а что это за деталь, а почему здесь столько подушек, а зачем они были нужны в этой традиции. Собственно, это вот такой диалог, который еще больше погружает даже неосведомленного зрителя в ту культуру, которая здесь вот всегда была.
1: Юль, очень мало времени остается, так незаметно, почти что целый час у нас пролетел, но не могу не спросить про уже вне конкурса, да, и вне конкурсной программы, скажем так, проект про амбары. Это отдельный ваш проект. Здесь вы, я знаю, что в партнерстве с Московским фондом «Территория», в прошлом году вы приходили к нам в студию, рассказывали, да, про вот первый, скажем так, этап.
0: Траектория только.
1: Траектория, простите, пожалуйста, да, тоже уже я тороплюсь.
0: Да-да-да.
1: Который работает в Карелии более 10 лет. В этом году планируете ли вы продолжить работу в рамках этого сотрудничества?
0: Да, у нас сейчас начинается большая работа сотрудничества с фондом «Траектория», с администрацией. Мы уже в прошлом году обсуждали этот вопрос, что сохранить амбары – это просто наша миссия сейчас в Акналоге, потому что через пару лет мы можем просто утратить эти памятники архитектуры. И сейчас по тому проекту, который сейчас выиграла «Траектория», мы сделаем обследование амбаров. Это будет экспедиция небольшая в Акналог, где приедут эксперты и как подготовительный этап для большой заявки, чтобы дальше можно было провести консервацию амбаров. В следующем году надеемся на то, что мы выйдем на следующий проект и уже сможем заняться консервацией совместно со всеми инстанциями, которых мы сюда подключим, чтобы это все было правильно сделано, чтобы сохранить внешний вид амбаров, потому что это очень важно, сохранить вот эти архитектурные памятники для нашей территории.
1: Правильно ли я понимаю, что вы нашли вот единомышленников, которые живут, работают в Москве, которые, ну, не имея, по сути, отношения к Карелии, заинтересовались настолько, что приезжают сюда в экспедиции, помогают исследовать, помогают восстанавливать, ну, и всю вот эту работу проводят?
0: Ну да, я думаю, что, скорее всего, в нашей жизни происходит так, когда ты чем-то горишь, когда ты чем-то занимаешься, то к тебе притягиваются такие же люди, как и ты. Поэтому в прошлом году мы с Константином уже давно знакомы, много лет. И в прошлом году, когда у нас проходил проект именно по строительству лодки, мы смотрели, изучали памятники, которые сохранились на территории Беломорской Карелии, именно вот нашего района, округа, и говорили о том, что очень важно сохранить амбары. И поэтому мы продолжаем сейчас эту работу. Надеюсь, что у нас все получится, потому что нас поддерживает и администрация, поддерживает Петрозаводск, поддерживает Северсталь. Поэтому я думаю, что совместными усилиями у нас это все получится. После амбаров у нас есть еще Ончентала, который тоже как бы имеет место
1: ждет своей очереди.
0: Да, но там намного больше средств. Ага. Вот, поэтому я думаю, что эта задача для чего-то нужна. И я, допустим, когда думаю, для чего мне это нужно, я знаю, что мои прабабушки и прадедушки ходили по этой земле, и, возможно, они видели эти амбары, этот дом Ончи, видимо, они там бывали, скорее всего. Поэтому мне хочется сохранить именно в память о тех людях, которые когда-то жили в Акналоке, ну и для того, чтобы наши будущие поколения тоже знали о том, что вот такое строительство было на севере, на юге, другое строительство. То есть везде разные виды построек, их обязательно нужно сохранить. А сохранять мы можем только с помощью таких безумных людей, которые просто живут своими идеями, их реализуют. И для чего-то нам это нужно.
1: Спасибо большое. Пусть у вас будет как можно больше, ну, если не последователей, то почитателей, да, вот, которые люди, которые интересуются, которые тоже вовлекаются, для себя делают какие-то выводы персонально, да, важные для каждого человека. Обязательно приезжайте на фестиваль. Это я уже обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели. Это очень интересно, это очень полезно и на самом деле важно, поскольку мы здесь живем хотя бы даже в качестве... ну, общей информации, чтобы иметь представление о наших предках, о тех людях, которые все это создавали, которые здесь жили, чем они жили. Это очень интересно. Спасибо вам большое. Спасибо Юлия большое. Филиппова, Кристина Варламова, участник и руководитель проекта, сегодня у нас были в студии. Пусть ваши идеи будут реализованы. Конечно же, интересных вам еще проектов, идей, помощников и вдохновения. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо большое.
1: Ну, я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Хорошего всем вечера. В итоговых новостях услышимся через несколько минут.
3: Реклама на местном радио. Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
5: Почему?
6: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
7: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
5: О, мастер уже пришел.
8: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
9: Да, здесь есть все, что нужно.
10: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур» и

0: Ленинская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Две заправки в Карелии, в Лоукском районе и Костомукше ввели ограничения на продажу бензина. Речь идет о двух частных АЗС, принадлежащих компании «Альпи». Для обеспечения бесперебойной работы станции и равномерного распределения имеющихся запасов топлива компании введен временный лимит на его отпуск до поступления следующей партии. В настоящее время организация предпринимает необходимые меры для стабилизации ситуации, говорится в заявлении Минпромторга. В министерстве заявляют, что ограничения на частных заправках вызваны сезонным спросом, а дефицита топлива в Карелии нет. Федеральные сети АЗС работают в штатном режиме. Наставникам в Карелии будут выплачивать денежные бонусы. Власти республики будут стимулировать наставников в госучреждениях. Соответствующее постановление подписал глава Карелии. Размеры выплат сотрудникам госучреждений за каждый месяц наставничества в отношении одного работника составят от 10 до 30% тарифной ставки или оклада, но не более 5000 рублей. На эту выплату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплата производится в пределах фонда оплаты труда учреждения. При отсутствии у него финансовой возможности наставничество работникам поручаться не будет, указано в документе. С нового учебного года в костомукшских школах появится охрана. С 1 сентября к работе приступят квалифицированные сотрудники охранных предприятий. Они прошли специальную подготовку для действий в экстренных ситуациях. В школах обустроены помещения для охранников. Они также будут оснащены системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой. На это местный бюджет выделил более 13 миллионов рублей. Эти помещения позволят охраннику четко контролировать входную зону и периметр школы. Работы будут полностью завершены к началу учебного года. Охранник будет контролировать поток учеников и пресекать проход посторонних лиц. Родителям попасть в школу в учебное время можно будет только по предварительному согласованию. Рецептурные лекарства станут недоступными без электронного рецепта. Минздрав России планирует полностью запретить продажу рецептурных лекарств без электронных рецептов. Сенаторы обеспокоены тем, что до сих пор в некоторых аптеках можно приобрести антибиотики и сильнодействующие обезболивающие препараты, которые могут негативно влиять на организм при неправильном употреблении. Хотя за отпуск без рецепта таких лекарств организация может получить штраф до 200 тысяч рублей. По мнению сенатора от Карелии Игоря Зубарева, контроль за рецептурными лекарствами необходимо ужесточить, и законопроект, который введет механизм, исключающий возможность купить препараты без электронного рецепта, с этой задачей справится. Автобусы перестали ездить в дачные поселки Костомукши. Автобусные перевозки по маршрутам СНТ Вангозера и Кимасозера временно приостановлены по причине необеспечения безопасности. Как сообщили в администрации Костомукшского округа, в адрес МУП «Автотранспорт» поступило официальное предписание от надзорного органа из-за несоответствия перевозок требованиям безопасности. Конечные остановочные пункты в Вангозера и Кимасозера не оборудованы разворотными кольцами и остановочными павильонами. Автобусный маршрут временно приостановлен до устранения всех нарушений. Костомукшские баскетболисты, девушки и юноши – бронзовые призеры гранд-финала. На протяжении сезона команды играли в дивизионах «Север», «Юг», «Центр» и «Прионежье», а по итогам трех туров лучшие коллективы получили путевки на гранд-финал открытой Карельской лиги 3-3. В составе команды «Костомукш-1» выступают Артем Пертунин, Егор Шубин, Роман Маркин и Никита Сидякин. Наши ребята подошли к финальному этапу в статусе одного из главных фаворитов. Они выиграли все три тура северного дивизиона и приехали в Петрозаводск доказывать, что северный баскетбол готов бороться за самые высокие места. Финальный матч перешел в овертайм, где ребята сумели набрать решающие 2 очка и буквально вырвать бронзовые медали гранд-финала. В составе команды девушек выступили Софья Кашкель, Бажена Асядлая и Дарья Каштанова. К финалу девушки подошли с хорошим багажом побед, однако костомукшанки играли втроем. В течение сезона команда шла на первом месте, но в групповом этапе не смогла одолеть соперниц из Контопоги и Прионежья. В матче за третье место наши девочки сумели создать серьезный отрыв и уверенно довели встречу до победы со счетом 13-4. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Костомукша сегодня облачная с прояснениями погоды. Синоптики обещают небольшой кратковременный дождь, хотя в целом тепло плюс 19, плюс 22 градуса. Ветер до 4 метров в секунду. Завтра ожидается солнечная погода. Воздух по прогнозам прогреется до 26 градусов тепла. Будет без осадков и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Подрядную организацию для работы на Карельском Акатыше требуется электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования. Также для работы по данной вакансии подходит электромеханик по ремонту грузоподъемных механизмов, электрослесарь по ремонту оборудования. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «Б». Подробности по телефону 921-451-1880. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Когда лучше, зимой или летом?
4: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.

0: Хинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Рыболовы, как люди, проводящие много времени на природе, имеют, к сожалению, возможность пообщаться с такой неприятной живностью, как клещ. И не надо думать, что кусает он кого-то, только не меня. К сожалению, всякое бывает. Если все же эта тварь присосалась, нужно постараться его аккуратно вытащить с помощью приспособления, которое можно купить в аптеке. Главное — не оторвать голову, где расположены несущие заразу железы, и поскорее в лабораторию. Кстати, можно его там и удалить, если она недалеко. Там этой зверушке сделают анализы и узнают, заразный клещ или нет. И не надо сразу поднимать панику, если он заразный. Совсем не обязательно, что вы заболеете. Энцефалит у нас все же гость не очень частый, да и прививки от него есть. Другое дело, гораздо более распространенный боррелиоз. На ранних стадиях он очень хорошо лечится. А если с момента укуса клеща прошло не более 5 дней, то можно обойтись и профилактическими процедурами, принимая антибиотики. В первую очередь доксициклин. Но к врачу-инфекционисту обязательно. И бегом.
3: Не клюет.
2: Кстати, а все ли знают, почему мормышка называется мормышкой? Это совсем не средство для морения мышей. Просто в водоемах живет небольшое водное насекомое мормыш. Это лакомое блюдо всех рыб, а особенно окуней. Но ведь лень — двигатель прогресса, и рыбаки придумали делать подобие этой вкусной зверушки из свинца. Естественно, с крючком. Человек же не может без коварства. А затем эволюция пошла по двум направлениям. Во-первых, рыболовы давно отступили от начальной формы именно мормыша. Осталось лишь название – мормышка. А сами мормышки появились всевозможных форм, размеров и названий. А во-вторых, отступление от формы кончилось тем, что на крючок мормышки стали насаживать приманку. Хотя сейчас, в противовес этому, очень активно развивается именно безмотыльная рыбалка на мормышку. Вот так-то. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – мятая роскошь. Стилист Владислав Лисовец составил must-have модных вещей на лето. В первую очередь Влад посоветовал в грядущем сезоне носить фигурные головные уборы. Присмотритесь к шляпам, которые позволяют себя по-разному сжимать и трансформировать. У некоторых вставлена проволока по краю, позволяющая менять форму шляпы или панамы на свое усмотрение. Кроме того, в свой модный список стилист добавил туфли-перчатки из мягких материалов, которые облегают ногу, как вторая кожа, и акцентные сумки различных форм, цветов и размеров. Также в перечень вошли легкие брюки и прозрачные предметы гардероба, в том числе рубашки, платья и юбки. Тем временем в моду в этом году возвращается мятая одежда, причем уже как новый символ роскоши. Многие известные бренды, в том числе Prada, Calvin Klein и Tod, включили в коллекции разные модели с эффектом помятости. Например, юбки, платья, пальто и даже оперные перчатки с заломами на ткани. Кстати, подобная фактура особенно заметна на вещах из кожи и деликатных тканей, например, шелка. Дизайнеры уверены, что мятый эффект делает наряды интереснее и позволяет чувствовать себя свободнее. Умение отпускать контроль превращается уже в стилевое решение. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда Регина Ботини. В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Весь город на одной волне.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Подрядную организацию для работы на Карельском Акатыше требуется электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования. Также для работы по данной вакансии подходит электромеханик по ремонту грузоподъемных механизмов, электрослесарь по ремонту оборудования. Необходимо наличие водительского удостоверения категории Б. Подробности по телефону 921-451-1880. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-1001-601-663. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы и проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Exeed может снять с продаж бестселлер LX. По неофициальной информации, машин в наличии у дилеров нет. Поставки в ближайшее время не планируется. Официальных комментариев на этот счет пока также нет. Напомним, ситуация может быть связана с выходом на рынок новой марки Esteo. Это Exeed российской сборки. Аналога модели LX в линейке Esteo нет. У дилеров АвтоВАЗа появились автомобили SKM M7. Это новая марка легких коммерческих фургонов и минивэнов. Их выпускают на базе китайских аналогов. Новинка от АвтоВАЗа дороже одноклассника Solers SF1. Цена от 2 миллионов 700 тысяч. От конкурента она отличается классическими для грузовика заднеприводными шасси и рессорной подвеской. Geely не будет уходить с российского рынка. Официально в концерне слухи не комментируют, но участники рынка считают, что причин у концерна нет. Под маркой «Волга» будут выпускать Geely предыдущего поколения, так же, как и LG. Новые поколения будут продавать под маркой Geely. Предположительно, по этой схеме концерн и будет работать. Американский автопром считается консервативным. Типичный американец – это что-то простое, дубовое, прожорливое и с внешностью на любителя. Впрочем, инженерная мысль в США никогда не стояла на месте. Были и по-своему революционные модели. Например, еще в 30-е выпустили Cort 810. Это одна из первых серийных моделей с несущим кузовом и передним приводом. Подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
0: Лето. Это когда ни о чем не жалеешь.
3: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
4: Я тебе нужна.

0: солнечного света – это лето. Лето, лето.
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

обходишь букеты, что брошены к твоим ногам так небрежно. Ты не веришь в любовь, но тем, кто в нее верит, ты даешь надежду, вытесняя из моего сердца всех, кто грелся в нем прежде.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

казалось, что у жизни нет вопросов. Сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не спала.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне,

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, чтоб потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

До встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо. Вот только 36,6.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.